0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 12 августа. Католическая церковь чтит память блаженного Иннокентия XI, папы Римского. Кардинальское достоинство он получил в возрасте 33 лет. На апостольский престол был избран в 1676 году. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений, положив конец практике непотизма, кумовства, то есть предоставление привилегий родственникам, друзьям, вне зависимости от их профессиональных качеств. Иннокентий XI взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода должности, приносящие доход, но не связанные с какими-либо серьезными обязанностями. Папа Иннокентий XI умер 12 августа 1689 года. Процесс его беатификации закончился только в 1956 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Павла Шуберта, служил в селе Семеновка на Кубани, в Симферополе, Одессе. Был арестован в 1932 году, отправлен в лагерь в Карелии, расстрелян в августе 1937 года. «Христе, Ты возлюбил меня».
0: Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем 10 августа в Колумбии, и выразил духовную близость всем пострадавшим от стихийного бедствия. В телеграмме на имя председателя поместной епископской конференции Лев XIV возносит молитвы об упокоении погибших, передает соболезнования семьям, оплакивающим утрату близких, и молится о скорейшем восстановлении тех, кого коснулась эта трагедия. Особую благодарность папа выражает спасателям и всем, кто самоотверженно трудится в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. В конце послания Лев XIV вверяет колумбийский народ заступничеству Пресвятой Богородицы и преподает апостольское благословение.

Иерархи епископской конференции Колумбии призвали жителей страны к солидарности с пострадавшими от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе страны. В специальном обращении прелаты заверяют в поддержке, вознося молитвы об усопших и пропавших без вести, о раненых и обо всех пострадавших семьях. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались в значительной части страны и за ее пределами. По последним данным, погибли более 130 человек, почти 600 получили ранения. Под завалами зданий спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Сильнее всего пострадала Перейра. Повреждения зафиксированы также в Манисалесе, Кали и Кибдо, где под удар попали в том числе больницы, школы и храмы, в частности, кафедральный собор Манисалеса. «Никто не может в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией такого масштаба», говорится в послании по местной церкви. Епископы призывают колумбийцев вновь ощутить себя единой семьей и ответить на страдания ближних щедростью, ответственностью и солидарностью. Особую молитву пастыри возносят за спасателей, сотрудников экстренных служб и медицинских учреждений, волонтеров и военнослужащих, участвующих в поисково-спасательных работах. Пусть каждый жест помощи, протянутая рука и общие усилия станут зримым знаком братства и надежды, говорится в коммюнике. Местные церковные общины уже включились в помощь пострадавшим. В затронутых бедствием епархиях продовольственные банки начали сбор гуманитарной помощи для выживших. Епископы сообщили, что в ближайшее время объявят и другие конкретные способы организации солидарной поддержки. В конце послания архиерей вверяет Колумбию и особенно пострадавшие общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призывая сохранять единство, взаимную заботу и надежду перед лицом бедствия.

0: С 6 по 9 августа в Иркутске проходила 24-я встреча молодежи самой большой по площади католической епархии мира. Она собрала около 80 участников из Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Всему, что происходило в эти дни, задала тон актуальная тема «Сети Иисуса на пути к полному присутствию». Первый призыв, который услышали молодые люди «Достаньте свои смартфоны», удивил и вызвал любопытство. Телефоны стали для участников встречи инструментами, с помощью которых они учились видеть ближнего не только в реальной жизни, но и в сети, а также делиться друг с другом своими историями. Духовным центром этих дней, организованных епархией Святого Иосифа в Иркутске, стала притча о добром самарянине. У молодежи была возможность взглянуть на нее под другим углом. Кто из троих, проходящих мимо раненого, узнал его историю? Кто услышал, что на него напали разбойники? Только тот, кто не прошел мимо. Эта притча актуальна и в наши дни, тем более, что в современном мире появились способы пройти мимо, вовсе не двигаясь с места. У этого явления, когда человек погружается в смартфон, а сидящий рядом вдруг словно исчезает, даже появилось особое понятие – баффинг. Каждый из участников мог подтвердить, что не раз оказывался по обе стороны – того, кто игнорирует ближнего, и того, кто как будто перестает существовать. Но виновата ли в этом сама технология? Вовсе нет. Она – не абсолютное зло, не добро. Именно человек принимает решение, как технология будет служить миру. Этот выбор делает и каждый, беря в руки смартфон. Что значит сделать выбор в пользу ближнего, пользуясь телефоном? Об этом размышлял во время конференции отец Мариан Пециар. Он предложил изменить подход. В сети, где все пытаются в первую очередь заявить о себе, стоит попробовать услышать и увидеть другого. С этого взгляда, который замечает ближнего, начинается любой диалог, а он – самый верный путь преодоления конфликтов в мире. Отец Мариан призвал молодежь оставаться христианами и в цифровой среде. Связи между вами могут работать уже сейчас. Создавайте группы для общения, встречайтесь и ищите вдохновение друг у друга. Социальные сети – это место, где встреча с церковью только начинается, ведь нельзя скачать причастие или обнять кого-то по интернету. Соцсети – это притвор храма, и только у церкви есть сила вытащить людей из одиночества, в том числе из одиночества экранов. Каждый день молодежь училась слушать друг друга и делиться своими историями, выполняя небольшие задания. В первый день организаторы предложили каждому познакомиться поближе с участником встречи из другого прихода и обсудить несколько вопросов, касающихся их планов на будущее, трудностей, с которыми они сталкиваются, и тем, что помогает с ними справляться. Обсуждая первый опыт слушания, ребята с удовольствием отмечали, что в переживаниях другого часто видели самих себя, свои сомнения, страхи и надежды. Эти беседы стали первым опытом более глубокой встречи друг с другом. Следующий этап – возможность поделиться историей своей жизни через один из кадров фотогалереи смартфона. Молодежь охотно показывала снимки, хранившие память об особых событиях их жизни. Для одного важной стала первая поездка с отцом на моторной лодке, для другого – случайное фото светящегося радостью ребенка. В трудные моменты оно напоминало, как важно сохранять в жизни детскую способность искренне радоваться мелочам. Один из дней молодежь провела на Байкале. Солнечная погода и красота сибирской природы стали великолепным фоном для создания видеоисторий, над которыми ребята трудились весь день. Молодые люди создали 15 видеороликов, каждый из которых на свой лад передавал истории их веры, призвания и жизненных выборов. Катя Полуэктова из Читы во время совместного просмотра этих свидетельств заметила: «Может, нам не так важна красота окружающего мира, как возможность разделить восхищение им с кем-то близким?» Каждый день молодежь на духовном пути сопровождал пример молодых святых церкви. Карло Акутис, Сандро Сабаттини, Маттео Фарина и Гвидо Шафер – все они воплощали свою веру через служение нуждающимся как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Они выбрали полноту жизни, которую можно обрести только с Богом. Завершая встречу, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович призвал молодежь не поддаваться сомнениям, но помнить, что Бог всегда рядом. Сети Иисуса – это не плен, а любящие объятия Бога и благодать, которой Он нас окружает, подчеркнул владыка. По словам молодежи, не забывать об этом помогают ежегодные встречи. Они укрепляют нашу веру, чтобы на глубоких водах жизни мы оставались в сетях Иисуса и никогда не покидали их, поделился Миша Бояринов из Красноярска. В последний день во время торжественной мессы впервые на русском языке прозвучал гимн предстоящих Всемирных дней молодежи в Сеуле «Мужайтесь, я победил мир». Ребята из Красноярского прихода Преображения Господня вместе с сестрами милосердия святого Карла Борромео подготовили его перевод по дороге на встречу в Иркутск. Совместное исполнение гимна молодежью епархии ознаменовало начало духовной подготовки к встрече в Южной Корее. 10 августа папа Лев XIV назначил новым епископом Карагандинской епархии в Казахстане монсеньора Петра Петлованова, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. По словам прелата, это новый способ служить церкви и жителям Казахстана. В интервью Ватиканскому радио монсеньор Петлованы рассказал о том, как он воспринял решение Папы Римского и какие надежды связывает с новой миссией.
1: Назначение Святейшего Отца прежде всего я принял с благодарностью, но одновременно с большим смирением и осознанием ответственности. Самое епископское служение для меня – это не награда и не какое-то почетное отличие, а призыв к еще большей службе церкви и человеку. Когда человек много лет живет и трудится в Казахстане, то эта страна становится для него домом. Поэтому я воспринимаю это назначение скорее как продолжение уже начатого пути, который начался для меня еще во время диаконского служения, а не как начало совершенно нового этапа. Меняется форма служения, но остается то же желание быть рядом с людьми, проповедовать Евангелие и помогать нашей поместной церкви возрастать в Святом Духе. Надеюсь, что мое служение прежде всего будет служением единству, единству между священниками, монашествующими мирянами, между разными поколениями и народами. Церковь в Казахстане очень разнообразна, но именно это многообразие может быть ее большим богатством. Мне также хотелось бы уделять особое внимание молодежи и призваниям к священству и монашеской жизни. Будущее церкви зависит не только от того, сколько у нас храмов или других церковных структур. Прежде всего, оно зависит от людей, которые готовы посвятить свою жизнь Христу и служению другим. Поэтому я принимаю это назначение, доверяясь полностью Богу. Если Господь призывает, значит, обязательно даст благодать, необходимую для того, чтобы ее исполнить. Я понимаю, что впереди много труда, но еще больше веры в то, что впереди много Божьего действия, надеюсь на Его благословение, и об этом молю и прошу Всевышнего.
0: Папа Лев XIV поручил монсеньору Петлованому пасторское окормление Карагандинской епархии, которую тот хорошо знает, в частности, по временам служения в духовной семинарии. На вопрос об особенности и духовном богатстве этой церкви прелат ответил.
1: Да, это так. Карагандинская епархия мне очень близка. Многие годы я имел возможность служить в духовной семинарии, сначала префектом, а потом ректором. Это был период, который очень сильно повлиял на мою жизнь и на мое понимание церкви в Казахстане. Карагандинская церковь — это особое место. Это наш казахстанский Рим. Ее фундаментом является вера людей, которые в годы преследований не перестали быть верными Христу. И Караганда, и весь этот регион отмечены историей депортации, лагерей и страданий. И все же именно из этого страдания выросла церковь, которая сегодня живет, молится и свидетельствует о Христе. Это церковь, которая очень хорошо знает цену веры и свободы. Главное богатство этой епархии — это люди. Люди простой, часто очень стойкой веры. Среди них потомки переселенцев, среди них многие разные национальности, люди-представители разных этносов, культур. И именно это многообразие является частью истории Казахстана и одновременно, как я уже говорил, большим богатством церкви, которая старается собирать людей вокруг Христа, независимо от языка, происхождения и культуры. Особое место занимает высшая духовная семинария в Караганде. Это уникальное для региона место, поскольку ее миссия выходит за пределы одной епархии и связана с формированием будущих священников для церкви в Центральной Азии. Я надеюсь, что смогу продолжить то, что на протяжении многих лет создавали мои предшественники, священники, монашествующие и прежде всего верующие. Мне очень хотелось бы, чтобы церковь в Караганде осталась живой церковью, верной своей истории, но одновременно смело смотрящей в будущее. Поэтому я убежден, что у Карагандинской церкви есть особая миссия свидетельствовать о том, что даже там, где человек пытался уничтожить веру, Бог способен из страдания создать новую жизнь. Это послание важно не только для Казахстана, но и для всей церкви. Поэтому я возвращаюсь в Караганду не просто как человек, который хорошо знает это место, но хочу быть пастырем, который хочет заново слушать эту церковь, вместе с ней молиться и вместе с ней распознавать путь, по которому ведет ее Святой Дух.
2: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 августа. Католическая церковь чтит память блаженного Иннокентия XI, папы Римского. Кардинальское достоинство он получил в возрасте 33 лет. На апостольский престол был избран в 1676 году. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений, положив конец практике непотизма, кумовства, то есть предоставления привилегий родственникам, друзьям, вне зависимости от их профессиональных качеств. Иннокентий XI взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода должности, приносящие доход, но не связанные с какими-либо серьезными обязанностями. Папа Иннокентий XI умер 12 августа 1689 года. Процесс его беатификации закончился только в 1956 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Павла Шуберта. Служил в селе Семеновка на Кубани, в Симферополе, Одессе. Был арестован в 1932 году, отправлен в лагерь в Карелии. Расстрелян в августе 1937 года. «Христе, ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем 10 августа в Колумбии, и выразил духовную близость всем пострадавшим от стихийного бедствия. В телеграмме на имя председателя поместной епископской конференции Лев XIV возносит молитвы об упокоении погибших, передает соболезнования семьям, оплакивающим утрату близких, и молится о скорейшем восстановлении тех, кого коснулась эта трагедия. Особую благодарность папа выражает спасателям и всем, кто самоотверженно трудится в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. В конце послания Лев XIV вверяет колумбийский народ заступничеству Пресвятой Богородицы и преподает апостольское благословение.

Иерархи епископской конференции Колумбии призвали жителей страны к солидарности с пострадавшими от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе страны. В специальном обращении прелаты заверяют в поддержке, вознося молитвы об усопших и пропавших без вести, о раненых и обо всех пострадавших семьях. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались в значительной части страны и за ее пределами. По последним данным, погибли более 130 человек, почти 600 получили ранения. Под завалами зданий спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Сильнее всего пострадала Перейра. Повреждения зафиксированы также в Манисалесе, Кали и Кибдо, где под удар попали в том числе больницы, школы и храмы, в частности, кафедральный собор Манисалеса. «Никто не может в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией такого масштаба», говорится в послании по местной церкви. Епископы призывают колумбийцев вновь ощутить себя единой семьей и ответить на страдания ближних щедростью, ответственностью и солидарностью. Особую молитву пастыри возносят за спасателей, сотрудников экстренных служб и медицинских учреждений, волонтеров и военнослужащих, участвующих в поисково-спасательных работах. Пусть каждый жест помощи, протянутая рука и общие усилия станут зримым знаком братства и надежды, говорится в коммюнике. Местные церковные общины уже включились в помощь пострадавшим. В затронутых бедствием епархиях продовольственные банки начали сбор гуманитарной помощи для выживших. Епископы сообщили, что в ближайшее время объявят и другие конкретные способы организации солидарной поддержки. В конце послания архиерей вверяет Колумбию и особенно пострадавшие общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призывая сохранять единство, взаимную заботу и надежду перед лицом бедствия.

0: С 6 по 9 августа в Иркутске проходила 24-я встреча молодежи, самой большой по площади католической епархии мира. Она собрала около 80 участников из Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Всему, что происходило в эти дни, задала тон актуальная тема «Сети Иисуса на пути к полному присутствию». Первый призыв, который услышали молодые люди «достаньте свои смартфоны», удивил и вызвал любопытство. Телефоны стали для участников встречи инструментами, с помощью которых они учились видеть ближнего не только в реальной жизни, но и в сети, а также делиться друг с другом своими историями. Духовным центром этих дней, организованных епархией Святого Иосифа в Иркутске, стала притча о добром самарянине. У молодежи была возможность взглянуть на нее под другим углом. Кто из троих, проходящих мимо раненого, узнал его историю? Кто услышал, что на него напали разбойники? Только тот, кто не прошел мимо. Эта притча актуальна и в наши дни, тем более, что в современном мире появились способы пройти мимо, вовсе не двигаясь с места. У этого явления, когда человек погружается в смартфон, а сидящий рядом вдруг словно исчезает, даже появилось особое понятие – баффинг. Каждый из участников мог подтвердить, что не раз оказывался по обе стороны – того, кто игнорирует ближнего, и того, кто как будто перестает существовать. Но виновата ли в этом сама технология? Вовсе нет. Она – не абсолютное зло, не добро. Именно человек принимает решение, как технология будет служить миру. Этот выбор делает и каждый, беря в руки смартфон. Что значит сделать выбор в пользу ближнего, пользуясь телефоном? Об этом размышлял во время конференции отец Мариан Пециар. Он предложил изменить подход. В сети, где все пытаются в первую очередь заявить о себе, стоит попробовать услышать и увидеть другого. С этого взгляда, который замечает ближнего, начинается любой диалог, а он – самый верный путь преодоления конфликтов в мире. Отец Мариан призвал молодежь оставаться христианами и в цифровой среде. Связи между вами могут работать уже сейчас. Создавайте группы для общения, встречайтесь и ищите вдохновение друг у друга. Социальные сети – это место, где встреча с церковью только начинается, ведь нельзя скачать причастие или обнять кого-то по интернету. Соцсети – это притвор храма, и только у церкви есть сила вытащить людей из одиночества, в том числе из одиночества экранов. Каждый день молодежь училась слушать друг друга и делиться своими историями, выполняя небольшие задания. В первый день организаторы предложили каждому познакомиться поближе с участником встречи из другого прихода и обсудить несколько вопросов, касающихся их планов на будущее, трудностей, с которыми они сталкиваются, и тем, что помогает с ними справляться. Обсуждая первый опыт слушания, ребята с удовольствием отмечали, что в переживаниях другого часто видели самих себя, свои сомнения, страхи и надежды. Эти беседы стали первым опытом более глубокой встречи друг с другом. Следующий этап – возможность поделиться историей своей жизни через один из кадров фотогалереи смартфона. Молодежь охотно показывала снимки, хранившие память об особых событиях их жизни. Для одного важной стала первая поездка с отцом на моторной лодке, для другого – случайное фото светящегося радостью ребенка. В трудные моменты оно напоминало, как важно сохранять в жизни детскую способность искренне радоваться мелочам. Один из дней молодежь провела на Байкале. Солнечная погода и красота сибирской природы стали великолепным фоном для создания видеоисторий, над которыми ребята трудились весь день. Молодые люди создали 15 видеороликов, каждый из которых на свой лад передавал истории их веры, призвания и жизненных выборов. Катя Полуэктова из Читы во время совместного просмотра этих свидетельств заметила: «Может, нам не так важна красота окружающего мира, как возможность разделить восхищение им с кем-то близким?» Каждый день молодежь на духовном пути сопровождал пример молодых святых церкви. Карло Акутис, Сандро Сабаттини, Маттео Фарина и Гвидо Шафер – все они воплощали свою веру через служение нуждающимся как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Они выбрали полноту жизни, которую можно обрести только с Богом. Завершая встречу, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович призвал молодежь не поддаваться сомнениям, но помнить, что Бог всегда рядом. Сети Иисуса – это не плен, а любящие объятия Бога и благодать, которой Он нас окружает, подчеркнул владыка. По словам молодежи, не забывать об этом помогают ежегодные встречи. Они укрепляют нашу веру, чтобы на глубоких водах жизни мы оставались в сетях Иисуса и никогда не покидали их, поделился Миша Бояринов из Красноярска. В последний день во время торжественной мессы впервые на русском языке прозвучал гимн предстоящих Всемирных дней молодежи в Сеуле «Мужайтесь, я победил мир». Ребята из Красноярского прихода Преображения Господня вместе с сестрами милосердия святого Карла Борромео подготовили его перевод по дороге на встречу в Иркутск. Совместное исполнение гимна молодежью епархии ознаменовало начало духовной подготовки к встрече в Южной Корее. 10 августа папа Лев XIV назначил новым епископом Карагандинской епархии в Казахстане монсеньора Петра Петлованова, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. По словам прелата, это новый способ служить церкви и жителям Казахстана. В интервью Ватиканскому радио монсеньор Петлованы рассказал о том, как он воспринял решение Папы Римского и какие надежды связывает с новой миссией.
1: Назначение Святейшего Отца прежде всего я принял с благодарностью, но одновременно с большим смирением и осознанием ответственности. Самое епископское служение для меня – это не награда и не какое-то почетное отличие, а призыв к еще большей службе церкви и человеку. Когда человек много лет живет и трудится в Казахстане, то эта страна становится для него домом. Поэтому я воспринимаю это назначение скорее как продолжение уже начатого пути, который начался для меня еще во время диаконского служения, а не как начало совершенно нового этапа. Меняется форма служения, но остается тоже желание быть рядом с людьми, проповедовать Евангелие и помогать нашей поместной церкви возрастать в Святом Духе. Надеюсь, что мое служение прежде всего будет служением единству, единству между священниками, монашествующими мирянами, между разными поколениями и народами. Церковь в Казахстане очень разнообразна, но именно это многообразие может быть ее большим богатством. Мне также хотелось бы уделять особое внимание молодежи и призваниям к священству и монашеской жизни. Будущее церкви зависит не только от того, сколько у нас храмов или других церковных структур. Прежде всего, оно зависит от людей, которые готовы посвятить свою жизнь Христу и служению другим. Поэтому я принимаю это назначение, доверяясь полностью Богу. Если Господь призывает, значит, обязательно даст благодать, необходимую для того, чтобы ее исполнить. Я понимаю, что впереди много труда, но еще больше веры в то, что впереди много Божьего действия, надеюсь на Его благословение, и об этом молю и прошу Всевышнего.
0: Папа Лев XIV поручил монсеньору Петлованому пасторское окормление Карагандинской епархии, которую тот хорошо знает, в частности, по временам служения в духовной семинарии. На вопрос об особенности и духовном богатстве этой церкви прелат ответил.
1: Да, это так. Карагандинская епархия мне очень близка. Многие годы я имел возможность служить в духовной семинарии, сначала префектом, а потом ректором. Это был период, который очень сильно повлиял на мою жизнь и на мое понимание церкви в Казахстане. Карагандинская церковь — это особое место. Это наш казахстанский Рим. Ее фундаментом является вера людей, которые в годы преследований не перестали быть верными Христу. И Караганда, и весь этот регион отмечены историей депортации, лагерей и страданий. И все же именно из этого страдания выросла церковь, которая сегодня живет, молится и свидетельствует о Христе. Это церковь, которая очень хорошо знает цену веры и свободы. Главное богатство этой епархии — это люди. Люди простой, часто очень стойкой веры. Среди них потомки переселенцев, среди них многие разные национальности, люди-представители разных этносов, культур. Именно это многообразие является частью истории Казахстана и одновременно, как я уже говорил, большим богатством церкви, которая старается собирать людей вокруг Христа, независимо от языка, происхождения и культуры. Особое место занимает высшая духовная семинария в Караганде. Это уникальное для региона место, поскольку ее миссия выходит за пределы одной епархии и связана с формированием будущих священников для церкви в Центральной Азии. Я надеюсь, что смогу продолжить то, что на протяжении многих лет создавали мои предшественники, священники, монашествующие и прежде всего верующие. Мне очень хотелось бы, чтобы церковь в Караганде осталась живой церковью, верной своей истории, но одновременно смело смотрящей в будущее. Поэтому я убежден, что у Карагандинской церкви есть особая миссия свидетельствовать о том, что даже там, где человек пытался уничтожить веру, Бог способен из страдания создать новую жизнь. Это послание важно не только для Казахстана, но и для всей церкви. Поэтому я возвращаюсь в Караганду не просто как человек, который хорошо знает это место, но хочу быть пастырем, который хочет заново слушать эту церковь, вместе с ней молиться и вместе с ней распознавать путь, по которому ведет ее Святой Дух.
2: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 13 августа. Католическая церковь чтит память святого мученика Понтиана, папы. Святой Понтиан, 18-й папа римский, по приказу римского императора вместе с другими христианами был сослан на Сардинию. Изнуренный тяжелым физическим трудом на рудниках, папа Понтиан умер в 236 году. Его останки по распоряжению папы Фабиана были перенесены в Рим и захоронены в катакомбах Каликста I. Сегодня чтим память святого Ипполита, мученика. Он был начальником римских тюрем при императорах Декии и Валериане.

0: обращен к кресту мучеником Лаврентием, память 10 августа. Именно Ипполит занимался погребением мученика Лаврентия, о чем донесли императору. Ипполит исповедовал себя христианином перед императором словами: «Я воин Христа, спасителя моего, и желаю за него умереть». Ипполит умер мученической смертью 13 августа 258 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Чегиса. Он служил в Оглоне, Санкт-Петербурге и Гатчине. Арестован в 1931 году, отправлен в лагеря. С 1933 года служил в Литве. Умер в 1953 году в Соединенных Штатах Америки. Господь никогда не оставит уповающих на Него.
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV направил 100 тысяч евро для оказания срочной помощи епархиям Колумбии, пострадавшим от мощного землетрясения. Пожертвование передано через Департамент милосердия Святейшего Престола. Средства поступят в Национальный секретариат пасторского служения «Каритас» Колумбии при епископской конференции страны, который сейчас стал важным координационным пунктом. Он собирает сведения о нуждах пострадавших епархий, организует получение помощи и ее распределение. С первых часов после землетрясения префект Департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин поддерживает связь с главой епископата Колумбии Франсиско Хавьером Мунерой Корреа, а также с апостольской нунциатурой. Так Ватикан получает информацию о неотложных потребностях епархий. По словам префекта, церковь – это семья Божья. Внимая страданиям и нуждам, она откликается с братской теплотой и отвечает конкретным делом. 100 тысяч евро – лишь первая помощь. Материальная поддержка со стороны папы будет продолжаться по мере поступления сведений и развития чрезвычайной ситуации. На общей аудиенции 12 августа Лев XIV вновь выразил духовную близость жертвам землетрясения, их семьям, раненым и пострадавшим, поблагодарил спасателей и тех, кто участвует в оказании помощи.

0: 12 августа в базилике святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанной на Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз он обратился к пятой главе документа, посвященной литургическому году, чтобы объяснить его значение в жизни каждого верующего. Цитируя Пия XII, Святейший Отец отметил, что литургический год – это не холодное, инертное представление фактов прошлого, но, скорее, сам Христос, непрестанно живущий в Своей Церкви, чтобы милостиво приводить человеческие души в соприкосновение с Его тайнами. Литургический год следует понимать как живое осуществление во времени дела спасения, которое Христос совершает в истории. Таким образом, Церковь неразлучна с искупительным действием Господа, благодаря чему верные исполняются Его благодатью. Встреча с Иисусом, который умер и воскрес за нас – это цель, к которой Церковь всегда стремится, ставя празднование пасхального события в центр каждого момента. Поэтому отцы собора считали воскресенье, главный праздничный день, основанием и ядром всего литургического года. Как учит святой Иоанн Павел II в послании «Dies Domini», это еженедельная Пасха, живое воспоминание воскресения Христа из мертвых. Она предвещает последний день, день Паруси, когда все мы воскреснем. Воскресный день неразрывно связан с совершением Евхаристии, слышанием Слова Божьего и участием в теле Христовом, то есть в праздничном собрании верующих, которые подтверждают свою принадлежность Христу и верность Церкви, подчеркнул Папа. Это собрание нельзя заменить просто виртуальным присутствием, его нельзя свести просто к пассивному собранию. Литургическое собрание осуществляется в активном участии братьев и сестер, призванных вместе воздать благодарение Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. В этой связи я призываю всех искать наилучшие условия, чтобы даже те, кто не может взять отгул на работе по воскресеньям, могли участвовать в святой мессе. Епископ Рима напомнил, что литургический год развивался постепенно в истории Церкви. От еженедельного воскресного богослужения христиане перешли к ежегодному празднованию Пасхи, Великого Поста и Пятидесятницы, а затем к рождественскому циклу. Со временем в ритм литургического года вошло почитание Пресвятой Богородицы, неразрывно связанной со спасительным делом ее сына, а также памятование мучеников и святых. В конце наставления Лев XIV подчеркнул, что литургический год представляет в сакраментальной форме педагогику истории спасения, направляет верующих от ожидания Мессии к полноте пасхальной тайны и предвкушению будущей славы и являет актуальность спасительной тайны Христа, поэтому он остается вдохновляющим принципом и важнейшей основой для всей пастырской деятельности.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Amen.

Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу однодневной пасторской поездки Папы Римского в республику Сан-Марино и в итальянский город Римини. Утром 22 августа Лев XIV вылетит с вертолетной площадки Ватикана и около 9 часов прибудет на аэродром Тарачча в Сан-Марино. В столице республики он встретится с капитанами-регентами и представителями властей, а затем обратиться к членам Большого и Генерального Совета. После встречи Святейший Отец обратится с приветствием к паломникам с балкона Дворца правительства и преподаст благословение. В столичной базилике Лев XIV встретится с местным духовенством и монашествующими, поклонится пресвятым дарам и почтит мощи святого Марина. В ходе визита он посетит в частном порядке монашескую общину августинок в монастыре святого Антония Падуанского в Пенабилле. После полудня папа прибудет в Римени, где посетит выставку, посвященную святому Августину, а затем ознакомится с экспозицией, раскрывающей наследие Леона Армеля. Затем в большой аудитории он обратится к участникам 47-го митинга дружбы народов, организованного церковным движением «Общение и освобождение». В 16 часов Лев XIV встретится в Кафедральном соборе Римени с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, о которых заботится местное отделение Каритас. Завершится визит торжественной святой мессой в морском порту. После богослужения Лев XIV попрощается с представителями властей и вылетит из Римени на вертолете. Прибытие в Ватикан запланировано на 9 часов вечера.

В нашей архивной рубрике мы вновь предлагаем размышления отца Бернара Дюпира, вышедшие в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Анализ энциклики «Ut unum sint».

0: Через 30 лет после Второго Ватиканского собора Иоанн Павел II подтвердил заявление, сделанное им 22 октября 1978 года, через 6 дней после избрания, когда экуменические круги с опаской взирали на новоявленного польского папу. Вступление католической церкви в мир экуменизма необратимо. Однако папа не слеп. Ему хорошо известны послесоборные уклонения, с полным правом получившие название метасобора, во имя которого некоторые предали собор. Католическая церковь признает и исповедует слабости своих сыновей, сознавая, что их грехи — суть предательства замысла Господня и препятствия на пути его осуществления. Затем очень скоро стало ясно, что, продолжая диалог с протестантами, папа отдает приоритет, а может быть и предпочтение, диалогу и новой встрече с православными, потому что, хотя между католиками и протестантами имеется некоторое родство в форме, вероучительное содержание еще несовместимо. Напротив, хотя православный духовный мир сильно отличается от духовного мира западных христиан, их вероучительное содержание почти полностью тождественно. Кроме того, этот папа, пришедший с Востока, предчувствовал наступающую оттепель и всегда особенно остро сознавал, какой баснословный духовный потенциал для всего христианского мира представляют православные церкви с их тысячелетним богатством напряженной духовности и славной плодовитостью, породившей исповедников и новомучеников. На всем протяжении своего понтификата Иоанн Павел II словами и, главное, делами вновь и вновь повторял и утверждал то, что он считает краеугольным камнем всего здания — единство Церкви. Как это недавно подчеркнул Макс Тюрьян из Тезе, он является папой экуменизма, слугой слуг зримого единства всех христиан. Во второй части энциклики, затронув долгий путь, пройденный по пути к христианскому примирению, документы Второго Ватиканского собора и шаги его предшественников, встреча Павла VI и Афиногора в Иерусалиме в 1964 году, снятие отлучений в 1965, посещение Павлом VI Константинополя в 1967 году, Иоанн Павел II перечисляет дела, совершенные им самим, особенно во время его многочисленных паломничеств по всему миру. Он не устает напоминать, что экуменизм — недовесок к другим областям церковной жизни и не факультативное направление, отведенное специалистам, а, напротив, императив христианского сознания, освещаемого и направляемого любовью, требования, вытекающие из самого существа христианской общины, обязанность, непосредственно следующая из верности Христу. Затем папа производит подлинный переворот в умах, подобный Коперниковскому, утверждая, что христианское единство — это не цель, но исходная точка евангелизации, которая без него может лишь топтаться на месте. То есть экуменизм — не самоцель, но изначальное, непременное и необходимое условие миссии, как ясно сказал сам Господь: «Да будут все едино, да уверует мир», не забывая, что источник и свершение, альфа и омега экуменизма — это тайна Пресвятой Троицы, да будут едино, как мы едино, в единстве любви, чтущей разнообразие людей. Наконец, Святейший Отец отдает несомненный приоритет диалогу Востока и Запада, потому что образец для единства — первое тысячелетие, когда Восток и Запад, как церкви-сестры, пребывали вместе. Поэтому энциклика «Ut unum sint» замечательно дополняется апостольским посланием «Orientale Lumen», обнародованным за 3 недели до нее. Это послание — настоятельный призыв к католикам обратиться в католичество, в истинно кафолическое, вселенское измерение Церкви, которое многие католики столь часто сводят к его только римскому аспекту. Так что надо внимать церквям Востока, православным и католическим, с чувством почтения и волнения, чтобы лучше познавать их невероятное духовное богатство, чтобы ближе с ними встречаться. В 2 этих документах Иоанн Павел II много говорит об обращении. Но, вопреки смыслу, который придали этому слову христиане всех направлений, он зовет не обращать друг друга, наращивая конкуренцию и прозелитизм, а обращаться к Богу. Он зовет нас обратиться к Богу, помогая друг другу в нашем общем восхождении, ибо все мы крещены во Христа и мистически объединены в одной связке.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 августа. Католическая церковь чтит память святого мученика Понтиана, папы. Святой Понтиан, 18-й папа римский, по приказу римского императора вместе с другими христианами был сослан на Сардинию. Изнуренный тяжелым физическим трудом на рудниках, папа Понтиан умер в 236 году. Его останки по распоряжению папы Фабиана были перенесены в Рим и захоронены в катакомбах Каликста I. Сегодня чтим память святого Ипполита, мученика. Он был начальником римских тюрем при императорах Декии и Валериане. Обращен к Христу мучеником Лаврентием. Память 10 августа. Именно Ипполит занимался погребением мученика Лаврентия, о чем донесли императору. Ипполит исповедовал себя христианином перед императором словами: «Я воин Христа, Спасителя моего, и желаю за него умереть». Ипполит умер мученической смертью 13 августа 258 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Чегиса. Он служил в Аглоне, Санкт-Петербурге и Гатчине. Арестован в 1931 году, отправлен в лагеря. С 1933 года служил в Литве. Умер в 1953 году в Соединенных Штатах Америки. Господь никогда не оставит уповающих на Него.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил 100 тысяч евро для оказания срочной помощи епархиям Колумбии, пострадавшим от мощного землетрясения. Пожертвование передано через Департамент милосердия Святейшего Престола. Средства поступят в Национальный секретариат пасторского служения «Каритас» Колумбии при епископской конференции страны, который сейчас стал важным координационным пунктом. Он собирает сведения о нуждах пострадавших епархий, организует получение помощи и ее распределение. С первых часов после землетрясения префект Департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин поддерживает связь с главой епископата Колумбии Франсиско Хавьером Мунерой Корреа, а также с апостольской нунциатурой. Так Ватикан получает информацию о неотложных потребностях епархий. По словам префекта, церковь – это семья Божья. Внимая страданиям и нуждам, она откликается с братской теплотой и отвечает конкретным делом. 100 тысяч евро – лишь первая помощь. Материальная поддержка со стороны папы будет продолжаться по мере поступления сведений и развития чрезвычайной ситуации. На общей аудиенции 12 августа Лев XIV вновь выразил духовную близость жертвам землетрясения, их семьям, раненым и пострадавшим, поблагодарил спасателей и тех, кто участвует в оказании помощи.

12 августа в базилике святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз он обратился к пятой главе документа, посвященной литургическому году, чтобы объяснить его значение в жизни каждого верующего. Цитируя Пия XII, Святейший Отец отметил, что литургический год – это не холодное, инертное представление фактов прошлого, но, скорее, сам Христос, непрестанно живущий в Своей Церкви, чтобы милостиво приводить человеческие души в соприкосновение с Его тайнами. Литургический год следует понимать как живое осуществление во времени дела спасения, которое Христос совершает в истории. Таким образом, Церковь неразлучна с искупительным действием Господа, благодаря чему верные исполняются Его благодатью. Встреча с Иисусом, который умер и воскрес за нас – это цель, к которой Церковь всегда стремится, ставя празднование пасхального события в центр каждого момента. Поэтому отцы собора считали воскресенье, главный праздничный день, основанием и ядром всего литургического года. Как учит святой Иоанн Павел II в послании «Dies Domini», это еженедельная Пасха, живое воспоминание воскресения Христа из мертвых. Она предвещает последний день, день Паруси, когда все мы воскреснем. Воскресный день неразрывно связан с совершением Евхаристии, слышанием Слова Божьего и участием в теле Христовом, то есть в праздничном собрании верующих, которые подтверждают свою принадлежность Христу и верность Церкви, подчеркнул Папа. Это собрание нельзя заменить просто виртуальным присутствием, его нельзя свести просто к пассивному собранию. Литургическое собрание осуществляется в активном участии братьев и сестер, призванных вместе воздать благодарение Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. В этой связи я призываю всех искать наилучшие условия, чтобы даже те, кто не может взять отгул на работе по воскресеньям, могли участвовать в святой мессе. Епископ Рима напомнил, что литургический год развивался постепенно в истории Церкви. От еженедельного воскресного богослужения христиане перешли к ежегодному празднованию Пасхи, Великого Поста и Пятидесятницы, а затем к рождественскому циклу. Со временем в ритм литургического года вошло почитание Пресвятой Богородицы, неразрывно связанной со спасительным делом ее сына, а также памятование мучеников и святых. В конце наставления Лев XIV подчеркнул, что литургический год представляет в сакраментальной форме педагогику истории спасения, направляет верующих от ожидания Мессии к полноте пасхальной тайны и предвкушению будущей славы, и являет актуальность спасительной тайны Христа, поэтому он остается вдохновляющим принципом и важнейшей основой

Поездки Папы Римского в республику Сан-Марино и в итальянский город Римини. Утром 22 августа Лев XIV вылетит с вертолетной площадки Ватикана и около 9 часов прибудет на аэродром Тарачча в Сан-Марино. В столице республики он встретится с капитанами-регентами и представителями властей, а затем обратиться к членам Большого и Генерального Совета. После встречи Святейший Отец обратится с приветствием к паломникам с балкона Дворца Правительства и преподаст благословение. В столичной базилике Лев XIV встретится с местным духовенством и монашествующими, поклонится пресвятым дарам и почтит мощи святого Марина. В ходе визита он посетит в частном порядке монашескую общину августинок в монастыре святого Антония Падуанского в Пенабилле. После полудня папа прибудет в Римени, где посетит выставку, посвященную святому Августину, а затем ознакомится с экспозицией, раскрывающей наследие Леона Армеля. Затем в большой аудитории он обратится к участникам 47-го митинга дружбы народов, организованного церковным движением «Общение и освобождение». В 16 часов Лев XIV встретится в Кафедральном соборе Римени с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, о которых заботится местное отделение Каритас. Завершится визит торжественной святой мессой в морском порту. После богослужения Лев XIV попрощается с представителями властей и вылетит из Римени на вертолете. Прибытие в Ватикан запланировано на 9 часов вечера.

В нашей архивной рубрике мы вновь предлагаем размышления отца Бернара Дюпира, вышедшие в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Анализ энциклики «Ut unum sint».

Через 30 лет после Второго Ватиканского собора Иоанн Павел II подтвердил заявление, сделанное им 22 октября 1978 года, через 6 дней после избрания, когда экуменические круги с опаской взирали на новоявленного польского папу. Вступление католической церкви в мир экуменизма необратимо. Однако папа не слеп. Ему хорошо известны послесоборные уклонения, с полным правом получившие название метасобора, во имя которого некоторые предали собор. Католическая церковь признает и исповедует слабости своих сыновей, сознавая, что их грехи — суть предательства замысла Господня и препятствия на пути его осуществления. Затем очень скоро стало ясно, что, продолжая диалог с протестантами, папа отдает приоритет, а может быть и предпочтение, диалогу и новой встрече с православными, потому что, хотя между католиками и протестантами имеется некоторое родство в форме, вероучительное содержание еще несовместимо. Напротив, хотя православный духовный мир сильно отличается

0: от духовного мира западных христиан, их вероучительное содержание почти полностью тождественно. Кроме того, этот папа, пришедший с Востока, предчувствовал наступающую оттепель и всегда особенно остро сознавал, какой баснословный духовный потенциал для всего христианского мира представляют православные церкви с их тысячелетним богатством напряженной духовности и славной плодовитостью, породившей исповедников и новомучеников. На всем протяжении своего понтификата Иоанн Павел II словами и, главное, делами вновь и вновь повторял и утверждал то, что он считает краеугольным камнем всего здания — единство Церкви. Как это недавно подчеркнул Макс Тюрьян из Тезе, он является папой экуменизма, слугой слуг зримого единства всех христиан. Во второй части энциклики, затронув долгий путь, пройденный по пути к христианскому примирению, документы Второго Ватиканского собора и шаги его предшественников, встреча Павла VI и Афиногора в Иерусалиме в 1964 году, снятие отлучений в 1965, посещение Павлом VI Константинополя в 1967 году, Иоанн Павел II перечисляет дела, совершенные им самим, особенно во время его многочисленных паломничеств по всему миру. Он не устает напоминать, что экуменизм не довесок к другим областям церковной жизни и не факультативное направление, отведенное специалистам, а, напротив, императив христианского сознания, освещаемого и направляемого любовью, требования, вытекающие из самого существа христианской общины, обязанность, непосредственно следующая из верности Христу. Затем папа производит подлинный переворот в умах, подобный коперниковскому, утверждая, что христианское единство — это не цель, но исходная точка евангелизации, которая без него может лишь топтаться на месте. То есть экуменизм не самоцель, но изначальное, непременное и необходимое условие миссии, как ясно сказал сам Господь: «Да будут все едино, да уверует мир». Не забывая, что источник и свершение, альфа и омега экуменизма — это тайна Пресвятой Троицы. Да будут едино, как мы едино. В единстве любви, чтущей разнообразие людей. Наконец, Святейший Отец отдает несомненный приоритет диалогу Востока и Запада, потому что образец для единства — первое тысячелетие, когда Восток и Запад, как церкви-сестры, пребывали вместе. Поэтому энциклика «Ut unum sint» замечательно дополняется апостольским посланием «Orientale Lumen», обнародованным за 3 недели до нее. Это послание — настоятельный призыв к католикам обратиться в католичество, в истинно кафолическое, вселенское измерение Церкви, которое многие католики столь часто сводят к его только римскому аспекту. Так что надо внимать церквям Востока, православным и католическим, с чувством почтения и волнения, чтобы лучше познавать их невероятное духовное богатство, чтобы ближе с ними встречаться. В двух этих документах Иоанн Павел II много говорит об обращении. Но, вопреки смыслу, который придали этому слову христиане всех направлений, он зовет не обращать друг друга, наращивая конкуренцию и прозелитизм, а обращаться к Богу. Он зовет нас обратиться к Богу, помогая друг другу в нашем общем восхождении, ибо все мы крещены во Христа и мистически объединены в одной связке.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 13 августа. Католическая церковь чтит память святого мученика Понтиана, папы. Святой Понтиан, 18-й папа римский, по приказу римского императора вместе с другими христианами был сослан на Сардинию. Изнуренный тяжелым физическим трудом на рудниках, папа Понтиан умер в 236 году. Его останки по распоряжению папы Фабиана были перенесены в Рим и захоронены в катакомбах Каликста I. Сегодня чтим память святого Ипполита, мученика. Он был начальником римских тюрем при императорах Декии и Валериане. Обращен к Христу мучеником Лаврентием. Память 10 августа. Именно Ипполит занимался погребением мученика Лаврентия, о чем донесли императору. Ипполит исповедал себя христианином перед императором словами: «Я воин Христа, Спасителя моего, и желаю за него умереть». Ипполит умер мученической смертью 13 августа 258 года. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Владислава Чегиса. Он служил в Аглоне, Санкт-Петербурге и Гатчине. Арестован в 1931 году, отправлен в лагеря. С 1933 года служил в Литве. Умер в 1953 году в Соединенных Штатах Америки. Господь никогда не оставит уповающих на Него.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил 100 тысяч евро для оказания срочной помощи епархиям Колумбии, пострадавшим от мощного землетрясения. Пожертвование передано через Департамент милосердия Святейшего Престола. Средства поступят в Национальный секретариат пасторского служения «Каритас» Колумбии при епископской конференции страны, который сейчас стал важным координационным пунктом. Он собирает сведения о нуждах пострадавших епархий, организует получение помощи и ее распределение. С первых часов после землетрясения префект Департамента милосердия архиепископ Луис Марин де Сан-Мартин поддерживает связь с главой епископата Колумбии Франциско Хавьером Мунерой Корреа, а также с апостольской нунциатурой. Так Ватикан получает информацию о неотложных потребностях епархий. По словам префекта, церковь – это семья Божья. Внимая страданиям и нуждам, она откликается с братской теплотой и отвечает конкретным делом. 100 тысяч евро – лишь первая помощь. Материальная поддержка со стороны папы будет продолжаться по мере поступления сведений и развития чрезвычайной ситуации. На общей аудиенции 12 августа Лев XIV вновь выразил духовную близость жертвам землетрясения, их семьям, раненым и пострадавшим, поблагодарил спасателей и тех, кто участвует в оказании помощи.

0: 12 августа в базилике святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз он обратился к пятой главе документа, посвященной литургическому году, чтобы объяснить его значение в жизни каждого верующего. Цитируя Пия XII, Святейший Отец отметил, что литургический год – это не холодное, инертное представление фактов прошлого, но, скорее, сам Христос, непрестанно живущий в Своей Церкви, чтобы милостиво приводить человеческие души в соприкосновение с Его тайнами. Литургический год следует понимать как живое осуществление во времени дела спасения, которое Христос совершает в истории. Таким образом, Церковь неразлучна с искупительным действием Господа, благодаря чему верные исполняются Его благодатью. Встреча с Иисусом, который умер и воскрес за нас – это цель, к которой Церковь всегда стремится, ставя празднование пасхального события в центр каждого момента. Поэтому отцы собора считали воскресенье, главный праздничный день, основанием и ядром всего литургического года. Как учит святой Иоанн Павел II в послании «Dies Domini», это еженедельная Пасха, живое воспоминание воскресения Христа из мертвых. Она предвещает последний день, день Паруси, когда все мы воскреснем. Воскресный день неразрывно связан с совершением Евхаристии, слышанием Слова Божьего и участием в теле Христовом, то есть в праздничном собрании верующих, которые подтверждают свою принадлежность Христу и верность Церкви, подчеркнул Папа. Это собрание нельзя заменить просто виртуальным присутствием, его нельзя свести просто к пассивному собранию. Литургическое собрание осуществляется в активном участии братьев и сестер, призванных вместе воздать благодарение Богу, возродившему нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. В этой связи я призываю всех искать наилучшие условия, чтобы даже те, кто не может взять отгул на работе по воскресеньям, могли участвовать в святой мессе. Епископ Рима напомнил, что литургический год развивался постепенно в истории Церкви. От еженедельного воскресного богослужения христиане перешли к ежегодному празднованию Пасхи, Великого Поста и Пятидесятницы, а затем к рождественскому циклу. Со временем в ритм литургического года вошло почитание Пресвятой Богородицы, неразрывно связанной со спасительным делом ее сына, а также памятование мучеников и святых. В конце наставления Лев XIV подчеркнул, что литургический год представляет в сакраментальной форме педагогику истории спасения, направляет верующих от ожидания Мессии к полноте пасхальной тайны и предвкушению будущей славы и являет актуальность спасительной тайны Христа, поэтому он остается вдохновляющим принципом и важнейшей основой для всей пастырской деятельности.
1: Sit nomen Domini benedictum.

Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу однодневной пасторской поездки Папы Римского в Республику Сан-Марино и в итальянский город Римини. Утром 22 августа Лев XIV вылетит с вертолетной площадки Ватикана и около 9 часов прибудет на аэродром Тарачча в Сан-Марино. В столице республики он встретится с капитанами-регентами и представителями властей, а затем обратится к членам Большого и Генерального совета. После встречи Святейший Отец обратится с приветствием к паломникам с балкона Дворца правительства и преподаст благословение. В столичной базилике Лев XIV встретится с местным духовенством и монашествующими, поклонится пресвятым дарам и почтит мощи святого Марина. В ходе визита он посетит в частном порядке монашескую общину августинок в монастыре святого Антония Падуанского в Пенабилле. После полудня папа прибудет в Римени, где посетит выставку, посвященную святому Августину, а затем ознакомится с экспозицией, раскрывающей наследие Леона Армеля. Затем в большой аудитории он обратится к участникам 47-го митинга дружбы народов, организованного церковным движением «Общение и освобождение». В 16 часов Лев XIV встретится в Кафедральном соборе Римени с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, о которых заботится местное отделение «Каритас». Завершится визит торжественной святой мессой в морском порту. После богослужения Лев XIV попрощается с представителями властей и вылетит из Римени на вертолете. Прибытие в Ватикан запланировано на 9 часов вечера.

В нашей архивной рубрике мы вновь предлагаем размышления отца Бернара Дюпира, вышедшие в эфир в мае 1996 года. «Католики и православные. На пути к единству». Анализ энциклики «Ut unum sint».

0: Через 30 лет после Второго Ватиканского собора Иоанн Павел II подтвердил заявление, сделанное им 22 октября 1978 года, через 6 дней после избрания, когда экуменические круги с опаской взирали на новоявленного польского папу. Вступление католической церкви в мир экуменизма необратимо. Однако папа не слеп. Ему хорошо известны послесоборные уклонения, с полным правом получившие название метасобора, во имя которого некоторые предали собор. Католическая церковь признает и исповедует слабости своих сыновей, сознавая, что их грехи — суть предательства замысла Господня и препятствия на пути его осуществления. Затем очень скоро стало ясно, что, продолжая диалог с протестантами, папа отдает приоритет, а может быть и предпочтение, диалогу и новой встрече с православными, потому что, хотя между католиками и протестантами имеется некоторое родство в форме, вероучительное содержание еще несовместимо. Напротив, хотя православный духовный мир сильно отличается от духовного мира западных христиан, их вероучительное содержание почти полностью тождественно. Кроме того, этот папа, пришедший с Востока, предчувствовал наступающую оттепель и всегда особенно остро сознавал, какой баснословный духовный потенциал для всего христианского мира представляют православные церкви с их тысячелетним богатством напряженной духовности и славной плодовитостью, породившей исповедников и новомучеников. На всем протяжении своего понтификата Иоанн Павел II словами и, главное, делами вновь и вновь повторял и утверждал то, что он считает краеугольным камнем всего здания — единство Церкви. Как это недавно подчеркнул Макс Тюрьян из Тезе, он является папой экуменизма, слугой слуг зримого единства всех христиан. Во второй части энциклики, затронув долгий путь, пройденный по пути к христианскому примирению, документы Второго Ватиканского собора и шаги его предшественников, встреча Павла VI и Афиногора в Иерусалиме в 1964 году, снятие отлучений в 1965, посещение Павлом VI Константинополя в 1967 году, Иоанн Павел II перечисляет дела, совершенные им самим, особенно во время его многочисленных паломничеств по всему миру. Он не устает напоминать, что экуменизм — недовесок к другим областям церковной жизни и не факультативное направление, отведенное специалистам, а, напротив, императив христианского сознания, освещаемого и направляемого любовью, требования, вытекающие из самого существа христианской общины, обязанность, непосредственно следующая из верности Христу. Затем папа производит подлинный переворот в умах, подобные Коперниковскому, утверждая, что христианское единство — это не цель, но исходная точка евангелизации, которая без него может лишь топтаться на месте. То есть экуменизм — не самоцель, но изначальное, непременное и необходимое условие миссии, как ясно сказал сам Господь: «Да будут все едино, да уверует мир», не забывая, что источник и свершение, альфа и омега экуменизма — это тайна Пресвятой Троицы, да будут едино, как мы едино, в единстве любви, чтущей разнообразие людей. Наконец, Святейший Отец отдает несомненный приоритет диалогу Востока и Запада, потому что образец для единства — первое тысячелетие, когда Восток и Запад, как церкви-сестры, пребывали вместе. Поэтому энциклика «Ut unum sint» замечательно дополняется апостольским посланием «Orientale Lumen», обнародованным за 3 недели до нее. Это послание — настоятельный призыв к католикам обратиться в католичество, в истинно кафолическое, вселенское измерение Церкви, которое многие католики столь часто сводят к его только римскому аспекту. Так что надо внимать церквям Востока, православным и католическим, с чувством почтения и волнения, чтобы лучше познавать их невероятное духовное богатство, чтобы ближе с ними встречаться. В 2 этих документах Иоанн Павел II много говорит об обращении. Но, вопреки смыслу, который придали этому слову христиане всех направлений, он зовет не обращать друг друга, наращивая конкуренцию и прозелитизм, а обращаться к Богу. Он зовет нас обратиться к Богу, помогая друг другу в нашем общем восхождении, ибо все мы крещены во Христа и мистически объединены в одной связке.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!